0: submarino pertenece al pueblo de la Unión Soviética.
1: El beso, de Anton Chekhov.
2: Первоклассный, настоящий, высшего качества.